Бамболео. Это Кейди Дикей только что. В таком же легком танцевальном ритме Бамболео мы продолжим. Больше хтов и больше музыки ждет нас. Далее Тейм Импала и Дженни на подходе. Будем слушать дисколлектор поп-трек, который знатно пошумел. Да что там, продолжает шуметь в хорошем смысле слова по всему миру. Дрэкил на подходе. Прежде ловить Джонас Блум Лайф и Тропикал Хаус вещицу Edge of Desire. А также Медузы и Генрика Мамайла с дэнс-поп суперхитом Don't Wanna Go Home. Разнообразный трек впереди на Европе+. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

альбом «The Sun Like Dracula». Это Tame Impala и Genie. Вот я каждый раз задумываюсь про Дракулу в современном мире. Наверное, он бы работал в каком-нибудь ночном режиме, да, копил бы на отпуск. А вот что дальше? Что дальше? На солнечный пляж нельзя, в горы тоже. Разве что ехать туда, где полярная ночь. Жалко, конечно, бедолагу. Ну да ладно, больше хитов, больше музыки ждет нас. Далее Маршмеллоу, Portugal The Man, Phoenix, Diplo и Adrian Nunes, Two Steppin, а также Post Malone, Cole впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.

Только ты и суперхиты от топовых артистов здесь на Европе Плюс. Вот план на следующие 30 минут. С нами боб-синглары Кайса с вещицей «I Can't Wait». Прежде вспомним суперхиты от Оффенбах «Rocket». А еще не пропусти Алекса Уоррена с темой «Fever Dream». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Sugar Babes, Ava Max и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Cause I can't wait. Это Боб Синклар и Кайза. Но я вот тоже жду, не могу дождаться своего коллегу Мишу Зайцева. Нет, не потому, что когда он придет, моя смена закончится, я пойду отдыхать. Конечно же, нет. Не. Просто Мишка мой хороший друг. Да. Только в этом причина. Ну вот, кстати, у тебя тоже должна быть мотивация дождаться Мишу, потому что именно он с 7 до 10 утра по Москве будет будить всю нашу страну, всю нашу необъятную в летнем Уны и Пробиплюс. Будут игры, будут подарки, гороскоп, классные треки и многое-многое другое. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. А вы Meet Me in the Dark, 21 Pilots Hidden, а также Келвин Харрис и Джези Satisfy впереди. Оставайся.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее Уны Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее.

0: Ave Meet Me in the Dark. Только что останавливаться не будем. Больше готов и больше музыки впереди. Тут такие артисты, надо сказать. Такая компашка звезд намечается. Пропускать точно нельзя. Maroon 5 на подходе. Будем слушать красивейшую историю Sugar. Прежде с нами Майли Сайрус. Насладимся одним из главных хитов с ее последнего студийника End of the World. Но вот еще раньше с нами новые имена в музиндустрии, которые уже гремят по всей планете. Temper City, Self Away уже через мгновение здесь на Европе Плюс. Не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

все верно. Больше хитов и больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с темой «Bizarre». Прежде вспомним суперхит от Tate McRae «Sports Car». Еще раньше здесь отметится Джон Сами, The Volta и Джулия Чёрч с вещицей «Shades of Blue». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят BTS, Сабрина Карпентер и многие-многие другие. Продвигаемся.

0: Мадонны Мартин Гаррикс. Прямо сейчас вообще поговаривают, да, что этот трек адресован бывшему мужу Мадонны. Угу, вот такая вот информация. Американский актер Шон Пен, напомню, его звали. Да, ну не знаю, возможно, это лишь фанатские догадки. Да, ну ладно, наше-то какое дело. Догадки, кстати, нас не интересуют, нам нужны только факты. И факт в том, что сегодня вечером с 20 до 22 по Москве мы будем слушать летний вайб здесь на Европе Плюс. Это, признаться, вообще мое любимое, да, это самое сердечко, потому что там самые горячие, самые жаркие мировые хиты приготовлены для тебя. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Оффенбах и Джастин Джесса «Over You», а также Леони Колум Скотт «Stay» впереди. Дождись.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

0: реклама. Парк отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
3: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54 71 98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: южнобелорусских мыслей прямо сейчас. Ну, надеюсь, тебя этим утром четверга посещает только самые хорошие, самые добрые, самые позитивные мысли. И вот настраиваешься на то, что этот день пройдет прекрасно. Но, с другой стороны, как иначе, да, когда такие треки у нас впереди. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее за стильный хип-хоп назначаются ответственными French Montana и Max B. Насладимся темой Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Прежде немножко классного афробита нам отцепит диджей Годжи Джейсон Дерула. Послушаем Мичико. А вот еще раньше не пропусти хит на стыке Deep House, Melodic House и New Disco. Клан Carousel Ride уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
5: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
6: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: 106 FM. 106 FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.

0: Ешьте 10 месяцев группа The Bounce с темой Magnetic. А еще лови суперхит от Тедди Свимса, Мистер Новичал. Также в эти 30 минут только музыки появятся Нио, Де Расмус и многие другие. А в новом часе встречай Мишу Зайцева.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
12: В кино с 20 августа.
13: Огненная гора изголодалась.
14: Только ты можешь спасти мир.
15: Ты ошибаешься.
12: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
16: Вулкан выбрал тебя не просто так.
12: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
17: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
20: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
21: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам ТБ. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
22: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
23: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
24: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
25: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
26: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.

0: Dive Into Me, Элла и Галит на радио номер один в России. Мы постепенно просыпаемся и влетаем в это утро. 6:18 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Кто нас будет встречать далее, рассказываю в нашем плейлисте. Imagine Dragons поют Thunder сразу после Let Me Be, The Second Voice. Ну а перед этими талантами отличная совместная работа от Розе и Бруно Марса «Апати». Делай громче, просыпаемся вместе.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
2: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И подлазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопёс.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
12: Европа
13: плюс.
14: Лендом гейм. Лендом.

0: KDDK на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, 6:34 уже в Москве. Четверг, да, маленькая пятница, 13 августа на календаре. Мы двигаемся далее. Кто нас ждет в плейлисте? Анна Боулин, Teardrop, сразу после Don't Wanna Go Home, Медуза, Генри Камомил, Делай Громче, Летим Вперед.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Вот он, настоящий футбольный гимн на самом деле. Это Шакира, это Burn Boy. Дай-дай на радио номер один в России. Также бодро летим в финал этого часа. Ларин нас встретит с треком «Эйфория» и также «Slow Down» на Бул и Муне. Совсем-совсем скоро. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на come2get.t2.ru.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Ограничение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов, 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Европа+.ру.
12: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Вот и Павел Бесенин с новостями. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Объявлена новая громкая отставка в американском Белом доме. И россияне массово задумались о смене смартфона. Далее о подробности. Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Президент России прибыл с рабочей поездкой на остров Итуруп. Глава государства в рамках первого пункта программы посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный». Президент побеседовал с сотрудниками, попробовал икру и сфотографировался с коллективом завода. Ранее Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где с борта ракетного крейсера «Варяг» наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. Помимо этого, российский лидер провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Владимир Путин указал на необходимость обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах. Громкая отставка в США. Своего поста лишилась пресс-секретарь американского Белого дома Каролин Левит. Она покинет свою должность в конце августа. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Левит уходит в отставку для того, чтобы больше времени уделять детям и семье. Он добавил, что теперь Левит станет одним из главных внешних советников главы государства. Напомню, ранее в США сменили генерального прокурора и директора национальной разведки. Тем временем взрывная диарея добралась до Вашингтона и Нью-Йорка. Вызывающий такие симптомы циклоспороз теперь распространился на 47 штатов США. Об этом сообщает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний. Только по официальным данным, с мая 26 года лабораторно подтверждено почти 14 тысяч случаев заражения. Для сравнения, за такой же период прошлого года было зарегистрировано всего 1180 случаев. Циклоспороз – это кишечная инфекция, вызываемая паразитом. Заболевание обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Каждый второй россиянин испытывает недоверие к Apple из-за планомерного удаления популярных приложений. Почти столько же опрошенных считают, что политика компании может подтолкнуть их к переходу на Android, а 51% заявил, что при покупке нового смартфона, скорее всего, они стали бы рассматривать iPhone из-за действующих ограничений в App Store. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля ровно, евро тоже прибавил 95 рублей 78 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Всем отличного дня!

Приветствую всех, да, этот утренний четверг. Летняя УН Европе Плюс. Миш Зайцев меня зовут. Я приветствую всех и каждого, кто уже проснулся, кто уже готов идти и создавать, созидать, улыбаться и дарить счастье и тепло друг другу. Сегодня у нас 13 августа, Международный день левшей. В честь этого несколько фактов. Левшей примерно 10% населения Земли, то есть каждый десятый человек предпочитает у нас левую руку. Леворукость частично связана с генетикой, но не определяется одним геном левши. На нее влияет целый набор генетических фактов и факторов среды. У левшей мозг не просто зеркально перевернут. Многие из них языковые функции распределены более необычно. Например, речевые центры могут быть сильнее представлены в обоих полушариях. И среди левшей действительно немало людей творческих профессий. В исследованиях находили связь леворукости с некоторыми видами творческих способностей. Но утверждение, что все левши гении, эта наука, конечно, не подтверждает. И я тоже не подтверждаю. Я знаю некоторых левшей, ну, там до гениальности, как до Китая. Ладно. Не, ну, у них определенно есть свои таланты, просто мы пока еще о них не знаем. Ну, я говорю про своих знакомых. Но гениев действительно огромное количество. Что будем слушать этим утром? Рассказываю. Я подготовил классный плейлист. Another 54 Ultra, Talk to You, сразу после Cassette My Way и Temper City. Сегодня, вернее, уже сейчас, специально для тебя. Делай громче это утро вместе с нами.

0: в рабочем чате.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: У меня есть заветные цифры для тебя, которые подскажут, как сегодня нужно сыграть у нас в третьем часе шоу «Игра на повышение». В 9.35 примерно стартует. Нужно будет открывать ячейки, забирать деньги и радоваться, а потом их, все эти деньги, тратить только на себя. Но есть цифры, выше которых прыгать нельзя. Как только встретится ячейка, где будет сумма 3220 рублей, все, на этом я рекомендую остановиться. Потому что дальше будет стоп-игра, и все деньги потеряются. Запоминай, 3220 рублей – это та сумма, после которой стоит забрать все денежки, и тогда победа будет в твоих руках сегодня в игре на повышение в 9.35. Мы летим вперед, лето микс в этом часе по плану, беспроводные наушники. Надеюсь, сегодня подарю их кому-нибудь. Fifth Harmony – Worth It. Совсем скоро, сразу после Феликса Яна, Софи Элис Бекстер. Ready for your love прямо сейчас в летнем на Европе. Плюс.

0: Дипло, Адриан Уньес, Two Stepping здесь на радио номер 1 в России, 7:19 в Москве. Мы продолжаем летнее у «Что впереди нас ожидает?». Гороскоп, конечно же, узнаем советы звезд на этот четверг сразу после Бритни Спирс, Born to Make You Happy, также Алан Уокер, Забелла Милкман, Кэтрин О'Райан тоже появится. Broken Strings специально для тебя совсем-совсем скоро.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом», все нужное в нем.
12: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

Ну что, послушаем советы вселенной прямо сейчас, да? Гороскоп летнему Европе Плюс. Что же советуют звезды? Овны, радость от собственных свершений осветит вам этот день. Тельцы, старые добрые дела, наконец принесут плоды. Близнецы, вы произведете неизгладимое впечатление на новых знакомых. Раки, сегодня от вас как никогда потребуется такт и умение сдерживать эмоции. Львы, обязательно уделите время наведению порядка в доме. Девы, возможны разногласия с самим собой, но вы договоритесь. Весы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Скорпионы, кто-то поделится с вами очень интересным секретом. Стрельцы, соберите все неудовлетворение этой жизнью, да, и выбросьте куда подальше. Козероги, относитесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе. Водолеи, подумайте несколько раз, прежде чем высказаться в какой-то ситуации. Рыбы, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа. Вот что говорят звезды, впереди игра «Лето Микс». Беспроводные наушники будем дарить сразу после градусов на ресницах. И «Sorry, I'm here with someone else», Benson Boone, появится в летнему прямо сейчас.

0: слоу-моу вместе с градусами на ресницах, да, на радио номер один в России. Самое время в слоу-моу забрать какой-нибудь подарок в игре «Лето Микс».
1: «Лето Микс». В летнем на Европе Плюс.
0: Я тебе рассказываю, какой у нас сейчас с тобой план. Я произношу один интересный факт про красотку-певицу, и ты набираешь 745-6565, код Москвы 495, дозваниваешься, рассказываешь мне, что это за певица, и забираешь беспроводные наушники. Факт следующий. С албанского ее имя означает «любовь» и «липовое дерево». О ком идет речь? 745-6565, код Москвы 495. Набирай, забирай наушники. Жду звонка прямо сейчас.
2: Прогноз погоды.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
1: Ну что, самое время узнать, кто сегодня заберет беспроводные наушники. Видимо, Рашат это сделает. Рашат, привет!
2: Привет, привет!
1: Ну, рассказывай. Скажи мне сначала, ты правша или левша?
2: Я правша.
1: Угу. Ну, как и я. Я тоже правша. Сегодня просто Международный день левшей. Я подумал, вдруг совпадение. Вдруг тебя можно будет
2: поставить. Давай тоже отметим этот праздник тоже. Ничего страшного.
1: Согласен. Это самое... Это правильно. Мы за всех левшей сегодня оторвемся по-настоящему. Итак, значит, что? Летомикс. Да. Я скажу факт, повторю его. Если узнаешь, о ком идет речь, то все, наушники твои. Факт у нас был следующий. С албанского ее имя означает «любовь» и «липовое дерево». О ком идет речь? Возможно, ты уже догадался. Кто это?
2: К сожалению, я даже не имею понятия. Если знаю так-то, да?
1: Смотри.
2: Если были бы еще варианты, может, подумал бы
1: вот
2: еще.
1: Я еще раз прочитаю, на всякий случай. С албанского ее имя означает «любовь» и «липовое дерево». Я сейчас включу тебе «Летомикс» из ее хитов.
2: А может, это «Дуа Липа»?
1: Ну, давай послушаем «Летомикс». Конечно же она, конечно же. Рашат, ну конечно, абсолютно верно. Та самая красотка Дуа Липа. Это победа. Беспроводные наушники в твоих руках. И аплодисменты для тебя.
2: Спасибо большое, я рад, что так рад, что дозвонился.
1: Вот. Видишь, какая чудесная середина августа у тебя. Я тебя еще раз поздравляю. Пускай вторая половина августа будет такая же шикарная. И еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Благодарю.
1: Больше хитов впереди. Доминик Файк появится совсем скоро с треком Baby Doll. Сразу после Take Me There, Dati. В твоих динамиках прямо сейчас никуда не уходи.

0: Вот он, красивый парень, татуированный с гитарой, выступает на сцене, поет один из главных своих хитов «Baby Roll». И, ну, девчонки пищат, что сказать. Это Доминик Файк здесь, на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Том Новый появится. Или Матейки сразу после Тодд Эбелл и Action Sugar Daddy. Никуда не уходи. У нас еще 2 часа подарков, новостей, игр. Все будет.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Надо просыпаться. Sunrise Avenue, Faraday Gone Bad на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Летим в следующий час летнего У на Европе+.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: столице 9 утра. А Павел Бесенин с новостями уже пришел. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Россияне будут летать на новейших отечественных самолетах. Самый холодный день лета стартовал в столичном регионе. И уникальную традицию двухвековой давности вернули на Ленинградский вокзал. Далее подробности. Россияне будут летать на новейших отечественных самолетах. Стартовали первые поставки пассажирских лайнеров Ил-114-300. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит в практическую плоскость. Он отметил, что мобильность людей и связанность территории страны являются одним из измерений технологического суверенитета. Мантуров также сообщил, что разворачивается серийное производство обновленного самолета Ту-214, а испытания и сертификация самолетов МС-21 и Суперджет находятся на финальном этапе. Создаваемая линейка самолетов позволит гибко строить маршруты любой протяженности и расширять региональное авиасообщение. Самый холодный день лета стартовал в столичном регионе. Сегодня столбики термометров не поднимутся выше отметки в плюс 16 градусов. Все это будет сопровождаться дождями и ветром с порывами до 15 метров в секунду. В гидрометцентре напомнили о том, что сегодня в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности. Предстоящей ночью температура воздуха в столице и области может опуститься до отметки в 5 градусов, но затем температура пойдет вверх, и уже к воскресенью в Москве снова ожидается 25 градусов со знаком «плюс». На башне Ленинградского вокзала зазвучали три исторических колокола 19 века. Теперь в начале каждого часа над Комсомольской площадью Москвы снова звучит перезвон, который почти два века назад служил главным ориентиром времени для путешественников. Колокола находятся под охраной как объект культурного наследия федерального значения. Уникальные достопримечательности Москвы теперь можно найти на карте сервиса 2GIS. Их можно увидеть по запросу «Карта рекордов». Это, например, самое большое колесо обозрения в Европе. Солнце Москвы можно найти на ВДНХ. Также в список необычных достижений попал Зубовский бульвар, который стал самой многополосной дорогой в России. Там насчитывается 14 полос, а для сравнения на МКАДе их максимум 10. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля ровно, евро тоже прибавил 95 рублей 78 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

плюс, да, стартовал. И, между прочим, все, кто не знает, вчера россияне делились кадрами солнечного затмения. Да, жители разных регионов страны наблюдали частичное затмение и публиковали фотографии. Максимальная фаза. Луна закрыла 85% солнца. Она была видна на северо-западе России, в центральной России, Сибири. Затмение тоже можно было наблюдать. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, красота вокруг. Надо просто иногда поднять голову, посмотреть наверх. Ну и для начала встать с кровати. Вот, я сейчас занимаюсь тем, что божу тебя. Рекомендую заварить кофеек и уже наслаждаться утром этого четверга, потому что у нас на него грандиозные планы. Кто с нами встречает этот день? Это Мизмо. Да, споет Hello. Также Томми Ричман, Million Dollar Baby. До этого потанцуем под Тедди Свимса. Мистер Know It All. Прямо сейчас, в летнему, на Европе+.

я словно Мизмо в треке «Hello», говорю тебе «Hello», «Привет». И не хочешь ли ты не терять летний вайб? Да, потому что многие уже начинают это делать, так как до конца августа пара недель осталось. У нас есть кое-что, что это исправит. Летний вайб на Европе Плюс по будням с 8 до 10. Летний вайб. Самые горячие, самые летние хиты собраны именно там и именно здесь, именно сейчас. Случится небольшой тизер музыки, которая там звучит. Я рекомендую тебе сделать основательно погромче. Утопия Крю и Миш Миллер, Too Hot to Be Friends прямо сейчас.

0: от талантливых людей, от компании талантливых людей. Это Диджей Гоша, это Джейсон Дерула и Мелоди. Да, Диджей Гоша сначала сам сделал песню Мичико, выложил ее в ТикТок. Это разлетелось. Джейсон Дерула увидел, подумал: так, я не хочу это пропускать, мне это нужно. Придумал танец, записал фит, и потом просто случился повторный разрыв социальных сетей. Мичико на радио номер один в России. Гороскоп впереди, сразу после Медузы и Генри Камомилл. Don't wanna go home.
1: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
13: Сосед построил дешевле, а качество тоже. Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

Наверное, полагаете, что я возьму и отпущу вас спокойно себе гулять в этот четверг без понимания, на что ориентироваться, на что обращать внимание, куда смотреть, что говорить, что не говорить. Ну, никогда. Никогда такого не было и не случится. Прямо сейчас обо всем об этом узнаем. Гороскоп в летнему на Европе Плюс. Овны. Радость от собственных свершений осветит вам этот день. Тельцы. Старые добрые дела наконец принесут плоды. Близнецы. Вы произведете неизгладимое впечатление на новых знакомых. Раки, сегодня от вас как никогда потребуется такт и умение сдерживать эмоции. Львы, обязательно уделите время наведению порядка в доме. Девы, возможны разногласия с самим собой, но вы договоритесь. Весы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Скорпионы, кто-то поделится с вами очень интересным секретом. Стрельцы, соберите все неудовлетворение этой жизнью и выбросьте куда подальше. Козероги, относитесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе. Водолеи, подумайте несколько раз, прежде чем высказываться в какой-то ситуации. Рыбы, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа. Вот что говорит Вселенная. Впереди у нас игра на повышение. Сразу после Джон Саммита, Деволт и Джули Чорч, Shades of Blue и также Wild успеем послушать Альберт Брайт прямо сейчас в летнему.

0: Джон Саммит, The Vault и Джулия Чорч, Shades of Blue на радио номер один в России. У нас вот-вот долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть неплохую сумму денег, а также получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, совершим прогулку по нашему денежному хранилищу, и если ты удачно откроешь ячейки, то уйдешь не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495. Я жду твоего звонка прямо сейчас.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.

0: по адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Да.

0: решение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Ну что ж, кому мы сегодня отдаем деньги? Ну, вероятнее всего, Ирине. Ир, привет тебе.
3: Привет, Миша, привет. Привет, все слушатели.
2: Ура.
3: Слушатели.
2: Ура. Ну, рассказывай, как поживаешь? Как первая половина августа прошла? Что интересненького случилось? Делись.
3: Замечательно, в отпуске. Лето еще.
2: Да, вот
3: и. До осени далеко, думаю.
2: Конечно, конечно, замечательно. Вот мне нравится твой настрой. Отпуск, до осени далеко. Потому что многие, с кем я общаюсь, они уже говорят: все, у нас уже рабочий режим. У нас уже сентябрь. А я говорю: ребята, вы что, 13 августа за окном. Какой сентябрь? У нас еще, между прочим, законные две недели лета. Да, разумеется. Поэтому все, вот, придерживаемся такого же настроя, как и у Иры. Ребят, все услышали, все поняли, записали, уяснили. Ир, ну сейчас мы еще улучшим твое настроение, ну, по крайней мере, попытаемся это сделать прогулкой по нашему денежному хранилищу. У нас будет минутка, надо будет прогуляться, открыть ячейки. Ты можешь открывать сколько хочешь, но тут главное, чтобы жадность тебя не съела, потому что если выше указанной суммы откроешь ячейки, то все денежки сгорят, включая бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Ты как, готова пробовать?
3: Понятно.
2: Угу.
3: Готово.
2: Ну, хорошо. Все, тогда минута пошла. Итак, первую ячейку мы сразу открываем. Что там у нас?
4: 1250 рублей.
2: 1250. И тут кое-что еще лежит.
4: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ха-ха-ха. Сразу же в первой же ячейке бонус 10 тысяч рублей. Уже 11250. Что делаем?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше, хорошо.
4: 1480 рублей.
2: 1480, общий выигрыш 11480. Так, что делаем, Ир?
3: Неплохо, но идем дальше.
2: Неплохо, но дальше? Ты смотри, ну ладно.
3: Да?
2: Ты уверена, да? Хорошо.
3: Уверена.
2: Хорошо, открываем.
4: 3220 рублей.
2: 3220. Выигрыш 13220 уже. Так, что? Последний шаг. Открываем или нет? Ну?
3: Открываем, забираем.
2: Забираем. Или последний шаг?
3: Да, забираем. Больше никогда не идем.
2: Больше не идем. Ну что ж, хорошо, идем вперед. Абсолютно правильное решение, Ир. Я тебя поздравляю. Конечно, 13 220
3: спасибо.
2: Рублей – это твой выигрыш. Если бы пошли дальше, то все денежки бы улетели. Поэтому я тебя поздравляю. Эти аплодисменты для тебя.
3: Спасибо большое.
2: Все, 10 тысяч рублей бонус от Озонбанка, еще 3220 из нашей ячейки. Можно будет отлично отдохнуть в самое ближайшее время. Ир, ну, классной второй половины августа тебе желаю, пускай все получается. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
3: Пока-пока, Миша.
2: Больше хитов впереди. Marshmello, Portugal The Man появится уже вот-вот с треком Феникс, также The Bowser, Magnetic. Прямо сейчас делай громче. Летняя У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСФ согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Если подняться с кровати сегодня сложно, крылья Феникса от Marshmello и Portugal The Man тебе в этом точно помогут. Миша Зайцев меня зовут. Летняя у Европа Плюс здесь, сейчас. Ну, мы уже плавно завершаем, да, сегодня подарочки сумели подарить нашим слушателям. И завтра еще будет такой шанс с 7 до 10 утром. Обязательно присоединяйся. В финале этого часа кто нас встретит? Lights Out обязательно послушаем. Junior Caldera и Natalia Kills. И до этого Bloom, Cheat Codes, Train. Делай громче, летим вперед.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Кино с 20 августа.
7: Огненная гора изголодалась.
8: Только ты можешь спасти мир.
9: Ты ошибаешься.
10: Крис Эванс
11: и Аня Тейлор-Джой.
12: Вулкан выбрал тебя не...
11: Эванс
10: и Аня Тейлор-Джой.
12: Вулкан выбрал тебя не просто так.
11: Жертва обстоятельств.

0: на Муз-ТВ.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
3: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
4: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Lights Out на Европе Плюс. Вот это у нас вечеринка. Просыпаемся вместе. Точно, впереди больше хитов, больше музыки. Летим в это утро.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс. И Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Доброе утро всем. Японии не понравилась поездка президента России на Курильские острова. Мошенники в преддверии 1 сентября нацелились на родителей учеников. И новый летний рекорд установили россияне. Далее подробности. Японии не понравилась поездка президента России на Курильские острова. Японский МИД заявил решительный протест в связи с визитом российского лидера на Курилы. Напомню, ранее президент России прибыл на остров Итуруп. Это первый подобный визит Владимира Путина. В рамках первого пункта рабочей программы он посетил рыбоперерабатывающий завод «Ясный». После этого Владимир Путин отправился в Курильскую центральную районную больницу и ознакомился с ее работой. Глава государства пообщался с медицинским персоналом и поинтересовался состоянием транспорта медучреждения. Цифровые мошенники в преддверии 1 сентября нацелились на родителей учеников. РИА Новости сообщают о том, что злоумышленники начали рассылать сообщения от имени администрации школы или родительского комитета. Они используют загруженность и тревожность некоторых родителей в этот период и требуют срочно что-то оплатить или подтвердить некие данные. Затем человека переводят на поддельную страницу оплаты или выманивают код из СМС. Также телефонные мошенники используют фальшивые интернет-магазины с якобы последним комплектом школьной формы или заниженной ценой. Будьте бдительны. Кстати, о мошенниках. С 1 марта 2027 года российские банки начнут блокировать денежные переводы при выявлении вредоносного программного обеспечения на устройстве владельца. Кредитные конторы будут использовать специальные инструменты для выявления угроз в мобильных приложениях и на сайтах. Ограничения затронут платежи по банковским картам, операции через СБП и переводы электронных денежных средств. Новый летний рекорд установили россияне. Аналитики сообщают о том, что только в июле наши люди съели 820 тонн мороженого, выпили 757 тысяч литров кваса и употребили больше 300 тонн льда. При этом, по данным служб доставок, мороженое в этом сезоне стало самым популярным лакомством у россиян. Резко вырос спрос на экзотические вкусы. В тренде также шоколадный пломбир в вафельном стаканчике и эскимо. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, 83 рубля ровно. Евро тоже прибавил, за него дают 95 рублей и 78 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 10.03. Всем отличного дня.

0: Тима белорусских на Европе Плюс. Мысли. 10:20 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Ну, мысли об осени у многих уже, наверное, закрадываются в такую погоду, как сегодня у нас в столице. Но, надеюсь, не везде так прохладно. Кто-то греется сейчас на солнышке, может быть, на пляже, в отпуске. Все-таки лето еще в силе, так что продвигаемся далее. Горячие хиты вам в помощь. В ближайшие минуты услышим Кельвина Харриса и Джази, Satisfy. И дождемся Дипло, Two Steppin' совсем скоро.
1: Реклама.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Белые медведи на льду!
13: Белые медведи на льду!
14: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
16: Европа.

0: Дипло на Европе Плюс и Two Steppin. Посмотрим, как эта песня сможет показать себя в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Завтра будем уже подводить музыкальные итоги недели. С 14 до 16 Алекс Манулов, 40 лучших песен Европы Плюс. Обязательно послушаем это завтра. Но пока можно голосовать любимые песни на сайте europaplus.ru. Движемся далее вместе с Лукало. Слышим Hot Now и дождемся Алана Уокера через пару минут. Broken Strings на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой констовар. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
11: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
12: Европа
13: Плюс.

0: Мендес, Камила Кабея тоже с нами, Сеньорита. Услышим суперхит от BTS, Swim. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже не...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже не интересно. Переходи в Билайн и...

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на come2get.t2.ru.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кстати, на Европе Плюс, Take Me There, 11 часов 18 минут в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Четверг на календаре, 13 августа. Ну, кто-то еще даже не ходил в летний отпуск, а кто-то уже из летнего отпуска потихоньку возвращается. Например, бригада у шоу Rush. Все уже, да, скоро будет здесь на Европе Плюс. С понедельника ребята здесь, так что обязательно ловите их в эфире. Будет, как всегда, очень все нескучно и бодро. А пока же движемся далее вместе с Леони и Хелом Скоттом. Слышим Стей и дождемся Сэма Фельда. My Heart Goes. Скоро-скоро.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой эфир.

0: City Plus.
1: Реклама.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
9: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
1: Европа.
11: Плюс.

0: все найдется легко, можно устроить небольшую вечерину. Так что подключайтесь, пока же ждем Kung Fu Tales of London Galaxy и Blackpink, Dua Lipa, Kiss and Make Up совсем скоро на Европе+.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
5: Билеты в продаже 0+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 20 66 66.

0: Warren, drodzy, Fever Dream. В общем, проведем время очень нескучно, очень музыкально. Скоро стартует нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
3: Огненная гора изголодалась.
2: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
5: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это более 2,5 миллиона друзей.
13: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
14: Это Антон Камолов,
15: Артур
16: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице полдень.

0: Группа «Градусы» на Европе Плюс, на ресницах. Ну, рядом с нами уже выходные, так что появляются потихоньку мысли о том, как бы их поинтереснее провести. Ну, чтобы еще больше эти мысли простимулировать, включаем в ближайшие минуты классный трек от диджея Годжа и Джейсона Дерула «Мичико». И дождемся Fifth Harmony «Walk From Home» на Европе Плюс совсем скоро.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
1: Европа Плюс.
11: I know why you walked into my world.

0: Прощать летнюю погоду, конечно, ну и вообще летними хитами. Сегодня вечером будет еще больше горячих хитов. Не забудьте подключиться к летнему вайбу в 20.00 здесь на Европе Плюс. Особо летний плейлист будем заряжать. Пока же заряжаем певицу Ри, Where is my husband? И дождемся Медуза, Don't wanna go home, через пару минут.
1: Реклама.
2: Да, тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг».
10: Билеты в продаже. 0+.
11: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
12: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
13: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: Тима Полиджени на Европе Плюс, Дракула, ну, в следующий понедельник, наверное, даже Дракула ляжет спать попозже или встанет пораньше, не знаю, как ему удобнее, чтобы послушать бригаду, конечно же, ребята возвращаются из отпуска, так что в понедельник встречайте загоревшие, отдохнувшие, заряженные Вэл и Вики бригаду здесь на Европе Плюс с 7 до 10 после отпуска, а пока же продвигаемся далее вместе с Роджером Санчесом, услышим Lost и дождемся к Chance Don't Leave через пару минут.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу Rush возвращаются.

0: вечера встречай любимое шоу на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявление с отметкой распродажи доступно, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию! JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
16: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Роджер Санчес на Европе Плюс и Lost в финале этого часа. Дальше продвигаемся тоже очень хитово, не скучно, еще больше классной музыки будем заряжать, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: час дня в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Добрый день всем. Россияне начали возвращаться на родину из Канады. Минпросвещение обновило правила обучения во вторую смену. И рекорды Москвы появились на электронной карте. Далее о подробности. Россияне начали возвращаться на родину из Канады. Известия пишут о том, что посольство фиксирует повышенный спрос на переезд. Наши дипломаты сообщают о том, что россияне, проживающие в Канаде, решили вернуться на родину из-за падения качества жизни там, а также из-за распространения русофобии. В дипведомстве добавили, что с начала 26 года было оформлено более 60 свидетельств участника государственной программы по содействию добровольному переселению в Россию. Накануне сообщалось о такой же тенденции в Австрии и Германии. Минпросвещение обновило правила обучения во вторую смену. В новом учебном году все занятия в школах во вторую смену должны заканчиваться в 19 часов или раньше. При этом вторая смена допускается только для вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Под запретом оказались так называемые нулевые уроки и занятия в школе в три смены. Напомню, накануне Минпросвет строго регламентировал школьные перемены. Теперь они не могут длиться меньше 10 минут. Самый холодный день лета стартовал в столичном регионе. Сегодня столбики термометров не поднимутся выше отметки в плюс 16 градусов. Все это будет сопровождаться дождями и ветром с порывами до 15 метров в секунду. В гидрометцентре напоминают о том, что сегодня в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности. Предстоящей ночью температура воздуха в столице может опуститься до отметки в 5 градусов. Уникальные достопримечательности Москвы теперь можно найти на карте сервиса 2GIS. Их можно увидеть по запросу «Карта рекордов». Это, например, самое большое колесо обозрения в Европе. Солнце Москвы можно найти на ВДНХ. Помимо московских рекордов, в рейтинге есть самый большой рукотворный парк, который находится в Кисловодске. Отметили авторы рейтинга самый большой зоопарк страны в Ярославле и самую длинную набережную в Геленджике. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 83 рубля ровно. Евро тоже прибавил, за него сегодня дают 95 рублей и 78 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Балтоник в Европе Плюс, Магнетик, 13 часов 20 минут в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Продвигаемся потихоньку в сторону очередного летнего, еще пока что уикенда. Продвигаемся, конечно же, не скучно, по лучшую музыку. Впереди у нас Дэвид Ашер, услышим легендарную вещицу Black Black Heart. И Алан Уокер тоже здесь, Broken Strings на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки детские в ассортименте «Инканта Kids Angel 40 Den» в ассортименте 179 рублей. Колготки женские «Гламур Эдера 20 Den» всего по 109 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
13: Европа.
14: Плюс.

0: Дэвид Ашер на Европе Плюс, Black Black Heart, Sex and Diamonds. На этих словах появляется здесь Павел Беседин. Сейчас кое-что интересное расскажет.
1: Афиша. На Европе Плюс.
0: Да, рубрика «Афиш» на Европе Плюс. Привет, Паша.
2: Привет, Саша. Привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В китайском парке Хуамин стартовал фестиваль под названием «Радости в китайском саду». Он продлится до 6 сентября. Здесь пройдут дегустации традиционного китайского фастфуда, мастер-классы по лепке лунных пряников, каллиграфии и живописи, а еще уроки игры в го и рукоделие. Подробного расписания нет, поэтому приходить можно в любое время. Для тех, кто хочет не только смотреть, но и двигаться, подготовят занятия по оздоровительной гимнастике и показательные выступления по ушу. Дважды в день на площадке будут выступать артисты из Китая. В павильонах Сада Радости пройдут открытые выставки и творческие занятия. Вход свободный. Галерея Make Me Happy представляет выставку «Неуловимое настроение». Проект паблик-арт художницы Марины Звягинцевой исследует эмоции, которые сложно описать словами, но легко почувствовать. Экспозиция начинается с уличного арт-объекта «Вдохновение» на Малой Никитской, а затем продолжается в пространстве галереи. В основе большинства работ авторская техника художницы, когда краска наносится на движущуюся воду, а затем переносится на холст. Среди главных экспонатов инсталляции «Душ эмоций» и «Скрытые эмоции», которые появляются всего на 15 секунд после прикосновения зрителя. А в кино сегодня можно посмотреть семейную фантастику «Смешарики через вселенные». Это первый полнометражный фильм о смешариках, который объединяет классическую анимацию, 3D-игровые сцены с настоящими актерами. Новая история отправляет привычных героев из «Ромашковой долины» в неожиданное путешествие. Крош и Ёжик находят загадочное устройство, которое переносит их в игру. Там друзья оказываются обычными детьми на космическом корабле, который летит к Марсу. Однако вскоре герои понимают, что происходящее вокруг вовсе не виртуальное развлечение. И то, что сначала кажется игрой, быстро превращается в настоящее приключение с опасными испытаниями. Кстати, автором сценария выступил Сергей Лукьяненко. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европа+.

0: Sun is up, where are you? Такие солнечные перспективы от Мизмо на Европе Плюс. Ну, надеюсь, погодка нас порадует действительно в ближайшие дни. Лето еще вернется в столицу, пока же продвигаемся дальше. Под горячие хиты от Кейди Рике слышим Бамбалео и Доминик Файт тоже здесь. Baby Doll на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Появился Baby Doll. Так, не торопясь, продвигаемся далее в этот четверг. До финала часа еще успеем послушать пашку классных треков. Pink, You and Your Hand и Камратор. Здесь Be Mine уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6 плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.pru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: Шейза Блу. Такая вот летняя история на Европ Плюс. Это Джон Саммит. Всем привет и классного дня. Меня зовут Алекс Мануилов. Но буквально через пару минут уже с нами Мардан и Джанни Ричи. Let me die. Но прежде.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг».
12: Билеты в продаже. 0+.
13: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
14: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган, центр Регинус, Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: красиво и романтично. Sick Me There – это проект с простым названием «Дати» на Европе+. Плюс. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Леони Каллум Скотт и Хиос Пепл Диско Машин, Оливия Адамс, компания «Согласись, что надо».
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
8: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Twins. Услышим Miss Know It All. Сейчас, напомню, номер 8 у нас в Еврохит ТОП 40, но завтра может быть совсем другая позиция. Дебют недели Тима Белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер 1 Темар Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
8: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
13: Привет, я Дэвид Гетта.
12: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
14: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
12: Эти хиты выбираешь ты.
15: Hi, I'm Chris.
16: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
12: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: europaplus.ru.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Хіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 15:00.

0: Европе Плюс. 13 августа сегодня. Лето выходит на финишную прямую. Многие начинают возвращаться из отпуска. Кстати, в том числе и наша бригада У и Раш. Так что ждем позитивный ураган эмоций уже со следующего понедельника.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Раш» возвращаются.

0: вечера. Встречай любимое шоу на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе.
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! Нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: реально, чем больше слушаю, тем больше нравится. Дай-дай, это Шакира и Burna Boy на Европлюс. Вот они нас вернули в чемпионат мира по футболу 2026. Ну а на горизонте буквально через пару минут с нами уже Эбен и захватывающая история под названием «Hollow». Ждем.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
7: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. Они в самые ближайшие минуты. Это Ava Max, Spot a Fake. Halle Farben, его бутика Body Talk. Ждем Denver City, Self-Aware. Self-Aware сейчас номер один у нас в чарте в Еврохит ТОП 40, но завтра все может измениться.
3: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее УМ на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
4: Ну ок, я бы послушал.
3: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
4: Ну ок, я бы сыграл.
3: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее УМ на Европе Плюс. Летнее УМ.
5: Реклама.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
10: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
11: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах, кроме формата эконом. Количество товара ограничено.
12: В ленте.
13: В кино с 20 августа.
14: Огненная гора изголодалась.
15: Только ты можешь спасти мир.
16: Ты ошибаешься.
13: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
17: Вулкан выбрал тебя не просто так.
13: Жертва обстоятельств.
18: Категория 18+.
19: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ». УГРН 114-774-682-64-68.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Рамирес, Анотер, 15 место Еврохит ТОП 40. Но завтра, надеюсь, также бодренько Talk to You ворвется в горячую десятку нашего чарта. А итоги недели завтра в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
14: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Европа.

0: Это было очень классно, легко и непринужденно. Вот, знаешь, иногда прослеживается такая закономерность. Чем холоднее страна, тем теплее там создаются музыка, создаются треки. На Европе Плюс проект из Норвегии «The Bowser» и горячий летний хит «Magnetic». 16.35 в Москве. Всем-всем-всем отличного вечера. Идем дальше.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Аттракционов. Там столько всего интересного.
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: нас трэп-мафия «Хаус», затем «Никелбэк». Еще больше летних хитов сегодня вечером.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Реклама.
1: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на come2get.t2.ru.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
17: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
19: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
20: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
21: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
20: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс.

0: Майк на Европе Плюс, и Today was your last day на Европе Плюс. В конце часа, в начале часа следующего, BTS Swim. Сейчас номер 4 у нас в чарте, в Еврохит Топ 40, но завтра, вполне возможно, может быть уже и первое место.
1: Европа Плюс, New, новые хиты, прямо сейчас.

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости. Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. Ассоциация торговых компаний, товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники обратились с предложениями по минимизации последствий от атак на склады. Было предложено запретить восстановление НДС по уничтоженным товарам и разрешить учитывать их стоимость во внереализованных расходах при расчете налога на прибыль. Также ассоциация предлагает создать компенсационный фонд для оперативных выплат пострадавшим и обязать маркетплейсы возмещать утрату соразмерно страховым выплатам. Мессенджер Telegram по итогам вчерашнего дня заблокировал более 65 тысяч групп и каналов. Это стало минимальным показателем с 18 июля. За текущую неделю мессенджер заблокировал почти 233 тысячи сообществ, из которых 1300 связаны с незаконной деятельностью. А с начала года общее число заблокированных групп и каналов превысило 22,5 миллиона. И компания Microsoft исправила 421 уязвимость в операционных системах семейства Windows и призвала пользователей срочно установить обновление. Ошибки были найдены в различных версиях Windows 11 и Windows 10, а также в сервисах Office, Exchange, Azure и SharePoint. Одна из устраненных уязвимостей позволяла хакерам получить системные привилегии и взять контроль над компьютером. Для установки обновления достаточно открыть центр обновления Windows. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Манн. Ну и лав.
4: На Европе Плюс. Это топ-новости в Star News. Шон Мендес впервые публично поздравил свою девушку, бразильскую актрису Бруно Маркезине, с днем рождения. В соцсетях он опубликовал редкие совместные фото, назвав Girlfriend своим светом и поблагодарил ее за перемену своей жизни. Напомню, ранее Шон Мендес встречался с Камилой Кабейо, а Бруно с футболистом Неймаром. Чарли XCX заявила, что ее песня о рок-мьюзик — это не шутка и не ирония, а искренний эксперимент, который она делала с друзьями для души. Чарли также признала, что создание обложки для нового альбома Music Fashion Film с участием Джона Кейла, Марка Джейкобса и Мартина Скорсезе стало, цитата, «абсолютным кошмаром» из-за жестких дедлайнов. По ее словам, работа с кумирами стала эмоциональным опытом. Эд Ширан был оштрафован за то, что оставил свой Aston Martin 1966 года без страховки в автосервисе. Машина с 2021 года находилась в мастерской, и Эд Ширан клянется, что ни разу с того времени не садился за руль этого автомобиля. Тем не менее,

Эду Ширану был выписан штраф, его размер 895 фунтов стерлингов. Певец заплатил штраф, но настаивает, что он невиновен. Грейси Абрамс призналась, что Тейлор Свифт научила ее меньше дорожить своим эго и творить свободно, не оглядываясь на реакцию окружающих. Абрамс также рассказала, что двухлетние отношения с актером Пол Мескал стали для нее величайшим источником вдохновения. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Европе Плюс, а чуть позже Леония Колумбская «Stay», трек, который завтра в Еврохит Топ 40 претендует на одну из самых высоких позиций. Ну, дождемся пятницы.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
12: Белые медведи в Магнитогорске?
13: Белые медведи в Магнитогорске!
14: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
15: Билеты в продаже 0+.
16: Европа Плюс.

Приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
6: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: Life Mean, Ever Plus, French Montana. Ну а до конца этого часа сначала Кайрон, затем Бон Джови, без привлечения, легендарный хит It's My Life.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
11: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
12: Привет, я Дэвид Гетта.
11: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
13: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
11: Эти хиты выбираешь ты.
14: Hi, I'm Chris.
15: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
11: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
16: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
17: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
18: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
19: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
21: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Life, это группа Bon Jovi на Европе Плюс. Ну что, идем дальше в следующий час, где, конечно же, еще больше хитов и еще больше музыки. Вперед!
1: Европа Плюс, K-Pop, хиты, которые заряжают. Come

0: столице уже 6. Европа, Европа плюс. Игорь Акулов уже в студии, естественно, с новостями. Игорь, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. В ЦИК рассказали о новой схеме мошенничества. Россияне назвали идеальный размер финансовой подушки. И турист из Пензы, который увез камень из заповедника, вернул его по почте. Подробности далее. Заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил проводить двухнедельные добровольные интенсивы для неуспевающих школьников. Делать это предлагается перед началом учебного года, чтобы они могли восстановить знания после летних каникул. По его словам, не все дети занимаются летом, и факультативные занятия помогут вспомнить основные темы предыдущего класса. Интенсив может проводиться как в онлайн, так и в офлайн формате по желанию учеников. Глава ЦИК Алла Памфилова предупредила о новой мошеннической схеме. Злоумышленники в мессенджерах представляются домовыми службами и предлагают россиянам проголосовать через мессенджеры. Однако такого способа голосования не существует. Мошенники также пытаются переводить людей в новые домовые чаты. Глава ЦИК подчеркнула, что электронного голосования через Телеграм или Макс нет, и аферисты спекулируют на теме выборов, чтобы ограбить граждан. Россияне назвали идеальный размер финансовой подушки безопасности. Исследование Роскачества показало, что финансовые накопления есть у половины россиян. 27% хотят их создать, а 23% не имеют подушки и не видят смысла копить. Идеальной суммой большинство считает годовой доход. При этом 37% опрошенных имеющихся накоплений хватит на 1-2 месяца привычной жизни при потере заработка. Чаще всего россияне откладывают менее 5% дохода, а больше половины от ежемесячных поступлений только 6%. В Госдуме рассказали о возможной подделке 50% протоколов собраний собственников. Депутаты заявили, что решить проблему можно переходом на электронный формат голосования с идентификацией через ГИС ЖКХ и госуслуги. В Госдуме уже подготовили законопроект, запрещающий бумажные протоколы, предлагают проводить голосование только в электронном виде. Также предусмотрено право собственников переголосования в течение 72 часов, а общая продолжительность голосования может достигать 90 дней. И турист из Пензы случайно увез камень из национального парка Куршинская коса в Калининградской области, но вернул его по почте с письмом, объяснив, что не хочет вредить природе. Сотрудники парка сначала испугались тяжелой посылки и вызвали охрану, но потом поблагодарили туриста за сознательность. Камень вернули в танцующий лес, однако посетители попросили не присылать в парк собранные палочки, шишки и камни, которые они забрали с собой. И расскажу о курсах валюты на сегодня. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

радиостанции номер один в России. Это Мизмо и Hello прямо сейчас здесь на радиостанции номер один в России. Да-да-да, ты слушаешь Европа Плюс, и значит, в 18.20 ты должен был услышать меня. Это Фомин, приветствую всех, кто со мной и решил провести свое драгоценное под лучшую мировую поп-музыку. В ближайшее время ее будет много, это я могу точно гарантировать. Я немножко заглянул в будущее и могу сейчас наобещать много всего, но прежде напомню, что в 20.00 по Москве нас ждет еще и летний вайб. А там вообще красота, солнечная, легкая музыка. Не подстать сегодняшней московской погоде. Да, сегодня прохладно, но, в общем, будем согреваться вместе, естественно, слушая отличную музыку. Clean Bandit, Rockabye. Прежде отличный трек The Second Voice, Let Me Be. Оставайся. Европа плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: и Take Me There прямо сейчас на Европе Плюс. Классный, красивый трек. Вот прям хочется жить, да? Под такую музыку и так же красиво, как в кино. Но ладно, давайте сменим пластинку и послушаем что-нибудь другое. «Медуза» с одним из самых красивейших припевов в нашем эфире на данный момент. «Don't wanna go home». Это мое мнение. Что думаешь ты? Европаплюс.ру.
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.

0: Плюс прямо сейчас. Shade of Blue. Здоровский трек. Я думаю, что у него есть все шансы добраться до первой тройки нашего Еврохит ТОП 40. Возможно, легко. Завтра будем выяснять эту ситуацию. Будет это все с 14 до 16 по Москве. Ну, а до этого ты можешь приложить к нашему Еврохиту свою руку для того, чтобы назначить лучших этой недели. Добро пожаловать. Еще раз повторю, europaplus.ru. Ну, а завтра слушай обратный отчет.
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
10: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 7 вечера в Москве. Игра Кулов в студии. Новости принес, сейчас все расскажет. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. Верховный суд постановил, что банкротство дропера не освобождает его от взысканий. Продажи жилья в новостройках снизились более чем на 9%. И Warner Bros. Подтвердила разработку второй части игры «Хогвартс Легаси». Подробности далее. До 1 сентября в каждой школе России будет создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Деятельность комиссии будет регулироваться нормативно-правовыми актами, принимаемыми в каждом регионе. Также родители школьников смогут обращаться в такие комиссии в случае несогласия с оценкой «недопустимое поведение, выставленное ребенку». Верховный суд России постановил, что банкротство дропера не освобождает его от возможных взысканий со стороны потерпевших. Прецедентным стало дело, в котором фигурировал мужчина, участвовавший в мошеннической схеме, в результате которой у жительницы Подмосковья похитили 2 миллиона рублей. Суд указал, что кредитор вправе предъявить должнику требования о взыскании мораторных процентов, начислявшихся даже в период банкротства. Продажи жилья в новостройках России в июле текущего года снизились более чем на 9% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных квартир и апартаментов составило 40,5 тысяч, что сопоставимо с июлем 2024 года, первым месяцем после отмены всеобщей льготной ипотеки. При этом средняя площадь купленного жилья уменьшилась до 45,9 квадратных метра, а цена за квадратный метр выросла на 6,6% до 208 тысяч рублей. В Госдуме рекомендовали россиянам использовать карты Visa и MasterCard только как резерв. Для безналичной оплаты использовать лучше карту МИР или QR-коды. Было отмечено, что в современном мире лучше иметь 2-3 разных платежных инструмента и немного наличных. Напомню, что ранее НСПК перешла на российские сертификаты безопасности, предупредив о возможных проблемах при оплате картами Visa и MasterCard в интернете, тогда как карты МИР продолжают работать без изменений. И Warner Bros. Подтвердила разработку второй части игры «Хогвартс Легаси» по вселенной Гарри Поттера. Сделано это на фоне ожиданий роста прибыли от выхода сериала и открытия тематических парков. Первая часть игры вышла в 2023 году и стала самой продаваемой игрой года с 22 миллионами копий, а к концу прошлого года продажи превысили 40 миллионов. Дата выхода второй части пока что не сообщалась. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Мадонна. Ее перепутать с кем-то просто невозможно. Ну и музыку, которую делает Мартин Гаррикс, тоже перепутать сложно. Бидар прямо сейчас здесь, на Европе Плюс. Столица уже 19.21. Это Фомин, и мы с вами идем вперед. А впереди нас ждет летний вайб. И, кстати говоря, он предпоследний на этой неделе, потому что со следующей уже возвращается вечернее шоу «Rush». В это время все будет. Ну и, естественно, по утрам вас всех будет ждать «Бригада У».
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: «Бригада У» и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.
2: В понедельник в 7 утра тебя взбодрят Вэл и Вики.
1: А в 7 вечера тебя ждут Антон Камолов, Артур и Саша.
2: 17 августа в 7 утра и в 7 вечера встречай любимое шоу на Европе Плюс.
1: Реклама.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Да, тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 26.

0: что-то мне подсказывает, что у Алока в этом сезоне точно есть план добраться до первой строчки DJ Mag Top 100. Вообще просто нет проходных треков. Он выпускает просто сплошные бомбы какие-то. Алок, Халид только что здесь на Европе Плюс и Dive Into Me. Но я лично желаю этому парню удачи. Я честно скажу, хотел бы видеть его на вершине этого, ну, так сказать, очень уважаемого хит-парада. Даже не хит-парада, а парада диджеев всего мира. Да, DJ Mag Top 100, Алок, будем ждать тебя на вершине. Ну, а в ближайшее время я предлагаю дождаться, во-первых, летний вайп. Он появится минут через 25. Там мы с тобой отдохнем, почилим, послушаем летнюю музыку. Но прежде Доминик Фейк, который отметился на вершине нашего Еврохит Топ 40. Послушаем Baby Doll. DJ Годжа, Джейсон Дерул и Мелоди с абсолютно летним хитом 26-го года Мичико. Ну и еще одна легенда, которая также входит в сотню лучших диджакеев современности и этого мира. Тиесто, Бриана Грейс и Beautiful Places. Скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Доминик Фейк на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 19:48. Вы готовы? Как надо там ответить, по-моему? Да, капитан. Ну, что-то такое. Да, готовы к летнему вайбу? Надеюсь, что да. Надеюсь, что все разобрались с рабочими вопросами на сегодня. И дальше мы будем только отдыхать. Вот хотелось бы сегодня, вот, честное слово, я просто вымотан. Но так жду этого момента, так жду этой музыки. Я уверен, что она поможет нам доработать, если есть такие, как и я. Да, отдыхать, если уже кто-то освободился. Ну и настроиться на пятницу. Пятница, кстати, тоже не за горами. Еврохит ТОП 40.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Темпер Сити. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

0: 5 часа на Европе Плюс. Ну, какие стрессы в четверг вечером, правда? Ведь впереди один последний рабочий и дальше выходные. Ну, какие стрессы, а еще впереди летний вайп. И об этом мы поговорим буквально через пару секунд.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

В ближайшие 120 минут я буду где-то поблизости, естественно, не просто так, а для того, чтобы тебе было хорошо и приятно после рабочего четверга. Да, будем расслабляться, чилить и слушать солнечную музыку. Ну, погода в Москве не летняя, значит, надо согреваться, и она будет сегодня просто жаркой. Знаете почему? Да потому что у нас сегодня, завтра и все. И все до следующего года. Поэтому получаем удовольствие по максимуму, ловим каждый момент. И, конечно же, ждем следующего года, хотелось бы сказать. Но нет, ждем возвращения вечернего шоу «Rush», ждем бригаду «У». Они вернутся уже с понедельника. Но давайте пока не будем забегать так вперед. Ну, так далеко, по крайней мере, уж точно. Давайте на ближайшие минут 20 определимся, и дальше будет уже понятно, что делать. Шакира, Burna Boy и Дай-Дай. Скоро абсолютно футбольная история. Прежде The Bows, мною любимый проект. Норвежцы подарят нам Magnetic. Mia, но тут бенгер на все времена. Bad Girls, Little Dragon. Это вообще просто бомбическая история, которую я рекомендую послушать абсолютно каждому. В хорошем, в плохом настроении, в нейтральном настроении. За рулем ты, дома сидишь, неважно где. Трек просто бомба, разнос. Ну и начинаем этот час мы с Карима, Наса и Жико. Самбо прямо сейчас, поехали.

0: здесь просто мировая сборная в одной песне. Шакира, Бёрна Бой, тут и Рональдо, и Месси, и все-все-все. В общем, все наши. Дай-дай прямо сейчас для всех, кто проводит вечер в компании летнего вайба. Здрасте, отличного настроения и, конечно же, лучшей музыки. Чтобы настроение было получше, у меня для тебя есть кое-что интересное. Например, в ближайшие 15. Naked, Anne-Marie, Latto, I Just Called, Bob Sinclair, Cinderella, She Said Her Name. Ну и Роя, Круиз. Скоро все это будет. Сделай приемник погромче, получи удовольствие, отдохни вместе со мной.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
6: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-0+.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
14: Летний вайб на Европе Плюс.

сейчас на радиостанции номер один в России. Летний вайб продолжается. Естественно, ты можешь слушать нас где угодно. Например, в машине при помощи радиоприемника, придя домой, включая умную колонку. Ну а также по пути домой, если ты на своих двух, на одиннадцатом, запросто можно слушать при помощи нашего нового приложения Radio Hub. Скачивай свой смартфон абсолютно бесплатно. Все абсолютно бесплатно. Без регистрации, без ничего. 8 дополнительных потоков. То есть ты для себя в любом настроении что-нибудь

сейчас на Европе Плюс в летнем вайбе. Another и 50-4 Ultra. Да, Talk to You. Ну что, поговорим с тобой чуть позже. Времени не так много, поэтому времени будет на это еще много. Но прежде хотелось бы напомнить, что до финала этого часа мы с тобой говорить не будем. Будем слушать летнюю музыку Willow и Wait a Minute. Но прежде Ludacris.

0: Wait a Minute в финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Приветствую всех, кто по-прежнему со мной. Это Фомин, и мы с вами сейчас будем переходить в следующий час. И там, конечно же, будет еще больше хитов и еще больше солнечной музыки. Поэтому двигаем вперед.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

что мне нравится. Звук, вокал, ритм. Ну, в общем, просто все идеально. Я говорю сейчас про Карлиту и Софи Такер. Манхэттен. Очень скоро. Прежде появится драма и Rooftop. Ну а начинаем мы вторую часть нашего летнего вайба с стилевой истории, с Coil Leroy, Players. Прямо сейчас. Поехали.

сейчас в летнем вайбе. Продолжаем отдыхать. Продолжаем слушать классную музыку. В столице уже 21.19. Ну и хочется напомнить всем тем, кто сейчас, может быть, собирается уже на боковую спать. Ребята, завтра ни в коем случае не пропустите последний в этом сезоне выпуск летнего. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, компания. В общем, все это с утра завтра с 7 до 10. Ну а уже с понедельника вернется бригада У. И, естественно, с ними просыпаться вы также будете. И также будете получать удовольствие. Поэтому ни в коем случае не пропустите начало нового сезона. И, естественно, в ближайшее время не прозевайте мною любимого артиста. Это Jamiroquai. Тут и говорить нечего, тут слушать надо. Послушаем его Cosmic Girl. Прежде появится Медуза и один из лучших припевов нашего эфира на данный момент. Don't wanna...

одни из самых ярких представителей эйси-джаза 90-х. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну, вообще, этим ребятам есть чем гордиться. У них и премия Грэмми, и 4 награды MTV. И их альбом «Traveling Without Morning» попал в книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк. Ну, что еще сказать про этих ребят? Может быть, стоит сказать, что сам Джей Кей невероятно крутой парень, который постоянно выступает в каких-то невероятных головных уборах, что их музыка заставляет любить, делает меня добрее. Ну, что еще сказать? Можно говорить про Jamiroquai очень много, но времени не хватит. Давайте лучше о том, кого стоит ждать в ближайшее время. Ну, а да, Jamiroquai и Cosmic Girl прямо сейчас в летнем вайбе. Дальше же ждем Marshmello, Portugal The Man и Phoenix. Ну, а прежде Tones and I, Chai, Young Franco и Off My Mind. Скоро.

Mellow, Portugal The Man, Phoenix. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. В столице уже 21.49, и мы продвигаемся ближе к финалу этого часа. Ну и до финала. Everything But The Girl и Me Think, но прежде Mojo, Chilling.

0: же я люблю эту песню, как я люблю этот трек. Everything But The Girl и Missing в финале этого часа на Европе Плюс. И вот так вот мы завершаем сегодняшний выпуск летнего вайба. Завтра нас ждет финал. И завтра в 8 вечера я, естественно, буду ждать тебя возле радиоприемника.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 10 вечера в Москве.

0: мне точно запомнится лето 26-го года. На Европе Плюс Боб Синклар, Кайза и I Can Wait. В столице уже 22:19. Напомню всем тем, кто собирается сейчас спать. Завтра с утра пораньше вас ждет летнее У. Последний выпуск в этом сезоне. Дальше вернется уже бригада У. Но завтра будет вообще разрыв. Завтра будет бомба. Поэтому ни в коем случае не упусти свой шанс забрать свой подарок, послушать свою музыку. Ну и начать новый день, пятницу, с правильной ноги и в правильном настроении.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 45. Ни одного лишнего слова. И только лучшая мировая поп-музыка. Точно могу обещать появление DJ Годжи, Джейсон Дерула, Мелоди, абсолютно летний трек Мичико.

который добрался до вершины нашего Еврохит ТОП 40, ну и Мизму «Hello». Вот так вот легко, красиво звучит лето 26-го года вместе с Европой Плюс.

0: хочется проводить вечер на чиле, на расслабоне. Диджей Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико. Абсолютно летний трек для всех, кто пока еще не спит. 23.17 в Москве, это Фомин, и мы с вами двигаем в сторону пятницы. Последний рабочий, классно, ну классно, правда, я очень рад, потому что неделя была насыщенной, честно скажу, очень тяжелой. Добрался, дальше, естественно, будет позвонче с настроением, ну и вообще в целом все пойдет полегче. Выходные на очереди, ну и, кстати говоря, после выходных будет так же легко и хорошо, даже по утрам. А знаешь почему? Да потому что бригада возвращается с 7 до 10 здесь, на Европе Плюс, все будет происходить. Ребята расскажут, как отдохнули, что делали, где бывали. Ну, в общем, будет много всего интересного. Вечером вернется Rush, да, тоже с 7 до 9. Все это будет в эфире радиостанции номер 1 в России. И эти ребята тоже расскажут, чего делали, где бывали, что видели. Ну, в общем, будет интересно. Но завтра пятница, а значит...
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Темпер Сити. Self Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

Не, я не молчу, все нормально. Я еще здесь, 23:34 в Москве. Тима Белорусских прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Мысли, ну, мысли у меня следующие. Пятница впереди. Об этом стоит помнить, об этом не нужно забывать, потому что в пятницу нас ждет много всего интересного. Во-первых, для тех, кто просыпается с утра пораньше, летний УУ, это игры, подарки, классная музыка, в общем, все, что необходимо с утра пораньше в пятницу. Ну, а с 14 до 16 по Москве появится еще и Алекс Манулов с обратным отчетом лучших треков недели.

0: ночью здесь на радиостанции номер один России. Тут появляюсь я тоже, Макс Филин, в вашу компанию «Неспящих плюс один» прибыл. И, кстати, с хорошими новостями. Если вдруг пока кто-то еще не заметил, вообще не понял, какое счастье на нашу голову свалилось. Ребята, пятница пришла. Ура! Сегодня точно будет бомболео. Ну, наверное, ближе к вечеру. Хотя здесь, на Европе Плюс, мы можем себе устроить бомболео. И даже, например, с утра в шоу «Летнее У» с 7 до 10 с налями по Москве. Подтягивайтесь, это будет последнее «Летнее У» в этом году. А уже в понедельник вернется к нам бригада «У». У, как круто будет! В ближайшие минуты послушаем «Медузу», «Don't Wanna Go Home», а еще впереди «Шакира» и «Burn Boy». Скоро!
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета!
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее.

Надеюсь, у вас все с градусами гораздо лучше. Ну а если нет, будем вместе дальше держаться здесь на волне лучших хитов этой планеты. Вместе оно как-то всегда теплее. Через пару минут здесь Imagine Dragons, Whatever It Takes. Встретим также Diplo, а еще впереди The Second Voice, Let Me Be.

0: the sound. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: кулачки, в смысле буду голосовать, активно ставить сердечки на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохитом 40, чтобы ребята оказались на первой строчке. С чего бы это, скажете вы? Ну, во-первых, мне нравится, а во-вторых, сегодня итоги. Итоги нашего чарта Еврохитом 40. Сегодня пятница, в 14:00 по московскому времени. Здесь появится он, Алекс Мануилов, и расскажет нам, кто они, 40 главных хитов этой недели. Мы узнаем, как вы голосовали все эти 7 дней. Пока еще есть время, так что активно продолжайте голосовать на сайте europaplus.ru. Мы же пока двинем дальше. Впереди тоже возможный фаворит вашего сердца. Это Авиа, Beat Me In The Dark. Чуть раньше здесь Доминик Файк, Baby Doll. А еще скоро Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Dangerous.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.
2: У

00 по московскому времени. Включайтесь, и вы тоже лучшие хиты этой планеты со вкусом, с оттенком лета будут звучать целых 2 часа там, в нашем летнем вайбе на Европе+. Пока же впереди в эту пятницу Alan Walker, Broken Strings через пару минут.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Да, это Мадонна, это Мартин Гаррикс. Раскачали нас в эту пятницу здесь, на радиостанции номер один России. Да, Мадонна снова сделала это и выпустила невероятно крутейший танцевальный альбом. Возможно, главный танцевальный альбом этого года. В декабре будем подводить итоги, пока еще рано, но потенциально точно the best of the best, что называется. Мадонна Confessions 2, ее пластинка и 16 треков на альбоме, один из которых

Malone Cold. Будут также звучать группа Айова Мы, будет диджей Годжа и яркий хит этого лета, горячий хит Мичико. Это диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Впереди на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.